мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него, скоро фреску дополнил.

Нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана. Сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

остается там только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и

позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обязан?

Обратитесь же, братья, всем сердцем молитвенно к Богу. Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей, искателей и власти, и наживых.

мире средь избитых фраз. Там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн. Ее безумием иные называли.

соскал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний божественный свет —

сомненья в душе, где пустыня была, и сгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

смилуй веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилуй веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

Все языцы воспрещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь велий по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю уже возлюби. Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своим. Князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошася. Велий Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, игда заступает и, яко се царь и земсти собравшися, снедушася вкупе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, тама болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, судеб ради Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите домы его, якуда повесьте вроде ином. Яко Той есть Бог наш во век и в век века, Той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнороднее же и сынове человечести, вкупе богатый у Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтири гонание мое. Вскую боюся в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя. Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится век, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрые умирающие, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена свои на землях, и человек в чести сын неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им, сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обетшает во аде, от славы своей я зренове не быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки адову, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его. Яко внегда умрете ему, не возьмется, ни же снидет с ним слава его. Яко душа Его в животе Его благословится, исповестся Тебе, егда благосотвориши Ему. Внидет даже до рода Отец Своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сын не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им.

Господь глаголя и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приидет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, и скоти в горах и волове. Познах вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и исполнение ее. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчав. Вознепчевал я себе законе, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, убо сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишеся во славе сеях Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестное и тайное премудрости Твоей я явил миссии. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижду со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношения и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Веков, аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яко бритвой за шрену сотворилась и лесть, возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведные и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому Божий, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омертишася в беззаконии, несть Творя благое. Бог небеси приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть Творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя, вснеть хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, иде же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси имя и в силе Твоей судими, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою и потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня си, и на враги моя возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от гласа вражия и остужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми. Сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прийди на мя, и покрымя тьма, и рех. Кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию? Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд по среде его и неправда, и не оскудят стог него лихву и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба. И аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл быхся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да сниду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их. Умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления, мужи и крови истине приполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворилось и со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие. Благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрой меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешать и пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли. Яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблагий Господи. И спаси нас имени ради Твоего святаго, ими живеси судьбами. Ты боиси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь.

Канон святому пророку Ізекілю. Поїм Господіві провівшому люди своє сквозь Чермне море, яко єдин славно прославіся, святий пророче Божий Ізекілю, молі Бога о нас, хотящи восхваліть Ізекіля, пророка Твоєго, даруванням і подач благодетелю і благодать духовною, святий пророче Божий Ізекілю, молі Бога о нас, имея восхождение Иезекииль священный, неизвагованных самовидец, Господнею славою озаряется, святый пророче Божий Иезекииль, моли Бога о нас, управив Твое житие и помыслу взыграния, плоская по вину, пророк явился и си богоприятный, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков, аминь. Весь просвещен, к востоку многопетую обращенную дверь, пророчествуешь и Деву Богодохновение. Ты си утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты си свет омраченных и поет Тя Дух мой. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, умрешление стяжав страстное, зриши славне, мертвых первонаписанное, яко пророк восстание. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, милости вбывая своему Бог созданию, божественный разум тя заблужденным, богоявление показа. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, уясни тя славне, божества сияние, и же на херувиме сидящие, богоглаголеве тебе явльшееся.

твою днесь, согласно вопиюще ти мудре, молися Христу спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недомысленно и непостижимо есть, Владычице Богорадованная, еже соделанное тебе страшное Божие таинство, ибо необыменного зачинши родила еси плотью облаженно от пречистых кровей твоих, его же всегда чистая, як у сына твоего, моли спастися душам нашим. Услыша, Господи, смотрение твоего таинство, разумех дела твоя и прославих твое божество, святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, на тебе рука бысть твоего владыки и вседержителя, неизвагованное учащий и просвещающий тебя божественными велениями, пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, видите, як усподобился еси ужасно божественное видение, на лице пал еси и глас услышал еси божественного духа, святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, данный твоим устом из руки Господней свиток изрядне, сердце твое услади, и пророка божественно соверши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сияющую, видя Иезекииль, дверь божественну, ей же пройди Господь, затворену сию сохрани. Утреннище вопиемте, Господи спасины, ты бы си Бог наш, разве тебе иного не вемы? Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, Иезекииле, блажение богоприятнее, обращайтесь всех согрешающих, наставил еси свои весы твоими. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, во всем подобящийся Господи и пророк, очужди бо согрешений их моляшися. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, ведь истите языцы не могут восхвалить, пренебесную бо украсился еси светлостью. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Божественный зряши тя дверь, Иезекииль, ею же нам восия святодавец и Господь. Ризу мне подашь свету, одеяйся светом, яко ризую, многомилостиве Христе Боже наш. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас. Видите, сподобился еси Бога, пророче чудный, всякого явления вещественно очищся преблажение. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, плоти превыше был, взяться превысокою силою духа, и света чистого явился еси исполнен. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, пречестно житие и мы, ликование небесное, пение испущающее, зриши Херувимского Вседержителя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Матерь и Деву воистину, в образе видел еси дверь многосветлую, Богу и человеком ходатайцу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Боже явился еси пророк, Иезекииле чудный, воплощение Господне всем провозвестил еси, сего Агнца и Зиждителя, Сына Божия, явшегося во веки. От Иудеи дошедшие отроцы, в Вавилоне иногда, верою троическую пламень печный попраша поющие, Отце в Боже благословен еси. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, храм одушевлен явился еси Божий Богоносе, о все блажение, и церковным меревом мысленно научился еси, воспевая духом, Отец наших Боже, благословен еси. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, весь сый во ужасе, приложен во град святый иногда, и божественных тайн научися явлением, пети поучаяся, Отец наших Боже, благословен еси. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, священник явлься Бога Вышнего досточудне, жертвы и мольбы приносишь и владыце, людям предстоящим и поющим, Отец наших Боже, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасти вас хоте человеческое существо, слово пребожественное, девственную дверь прошед, плотью из нея одеявыся, Отец наших Боже, благословен еси. Царя Небесного, его же поют твои ангельсти, хвалите и превозносите.

Пресвіті во все веки, святий пророче Боже Ізекіле, моли Бога нас, священством пророческим, пророчестве священно украшаем, сияешь и пророче, Христа жизнодавца появо все веки. Святий пророче Боже Ізекіле, моли Бога нас, на колену преклоняющийся, як облах, у мире зрителя прийми Твоє слава Ізекіля, як у дотя поєм во все веки. Святий пророче Боже Ізекіле, моли Бога нас, желанием божественным разжегся, научился иси паче ума тайном Ізекіле вопия, тя Христе превозносим во веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Струю оставления из ночи утренняя, девство зря и языки, иль Господи вопияше, тя превозносим во веки. Проявленное на горе законоположнику в огни и купине, Рождество Преснодевы в наши верных спасения, песнями немолчными величаем. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас. Зарею сияя, пророче, благочестия, в огни и купине, древле Моисея явльшася, и сам видеть исподобился и сетя, тайно научающая неизглаголанным. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас. Священник показался еси и таинник, и законоположитель, и пророк премудр, и подобник владыце, и страстей его причастник был, ныне с наследник явился еси. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, у неизглагованного и божественного святоявления, его же ныне наслаждаешься блаженне, издалече зря во Отце Сына и Духа, три ипостаси Божества. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ты си Богородице, оружие наше и стена, ты си заступление на тя надеющимся, тебе и ныне на молитву подвизаем, да избавимся от враг наших.

как мне быть не фарисеем? Как стать смиренным мытарем? По виду близок я к спасению, но так ли на

Но как же снять с души оковы ее томящие года, ее томящие всегда? Ведь там, во глубине сердечной, во тьме

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.

еда. Вроде бы как взрослые, на добро столь костные, а на зло проворные, быстрые всегда. Мальчики, девочки, ждут.

Давид пред начиная ликование играет и ликовствует с нами, и царицу завет украшену пречистая, предстоящую всечистая в храме.

яко дом сущий благодати, в нем же сокровища лежат неизреченного Божия, строение всечистое, в храме причастилась Иси, не

и бушует, и стонет вокруг. Это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумленью его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных? И не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце ко лжи уклонилось? Как же так стало, что совесть судьба?

мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил, и от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить не

сыну его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

худой сосуд, в него не льют ни воду, ни вино. Ведь там, понятно, в этом суть, не держится оно. И сколько петь

моей души, никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион, в нем жажды сто.

Черная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр. И станет чаша

в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше, все мечты в прошедшем спрятав. Но озаряет душу мне незримый горний свет, далекий берег манит все и снится. И распустивший крылья паруса свои корве в светлую даль спешит.

тумане возникают острова. Они с пути и опытных сбивали, и множество судов уже причалили туда. Сменивший курс остались на приколе. Одних там

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу

учтено, согласно с достижением цели горни. А лишний груз всегда тебя потянет лишь на дно и подведет остойчивость при шторме.

сердцем легок и крылат. А бездна вот полна греховной горечи солей, грехом порой, как ризой, мы одеты. Но рыба, что живет

живой водою веры свою душу напои, как ветхая икона обновляться. Ведь сколько ты не пей морскую воду, а жажда будет гореть.

страстями извратил свою природу, то копишь в сердце их, как палачей. Пока еще ты в море, разбирайся, что почем, ведь плавание не вечно будет длиться. А мир сей, как Титаник,

Лютера в пути святых отцов. Всем сердцем право верь, живи по вере, и станет жизни временной итогом и концом небесный град, святой желанный берег. Усталые матросы встрепенутся,

вечном огне. Скоро мир подобен станет весь Содому и Гоморре, а ведь к ним пришла погибель в с неба посланном огне. Этих древних извращенцев кара Божья поразила, в назидание всем

Люди, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей и в

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги.

Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю же возлюби. Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своим. Князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державней земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, когда заступает и, яко се царь земсти собравшися, снедушася в купе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, там о болезнь яко рождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде ради Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дома его, якуда повесьте вроде ином. Яко Той есть Бог наш во век и в век века, Той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенне, земнороднее же и сынове человечести, вкупе богатый у Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтирии гонание мое. Вскую боюся в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя. Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится увек, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрые умирающие, вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в роды род, нарекоша имена свои на землях. И человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обетшает во аде, от славы своей озреновений быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки адовой, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его. Яко внегда умрете ему, не возьмется, ни же снидет с ним слава его. Яко душа Его в животе Его благословится, исповестся Тебе, егда благосотвориша Ему. Внидет даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им».

Господь глаголя и призвал землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приидет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах. И возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть мас, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, и скоти в горах и волове. Познах вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и исполнение ее. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчав. Вознепчевал я себе законе, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, уба сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко доправдишеся во славе сеях Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, и во гресех ради мя мати моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестная и тайная премудрости Твоей я явил миссии. Окропишими и сопами очищуся, омышами и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижду со стены Иерусалимские. Тогда благоволейши жертву правды, возношения и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яку бритвой за шрену сотворилась и лесть. Возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду. Возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил. Сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведнее и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омертишася в беззакониях, несть творя благое. Бог небесе приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, и деже небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою и потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, сметохся от ласа вражия и остужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрый мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию. Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскудят стогни его лихву и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба. И аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл быхся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да снидут два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их, умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления. Мужи и крови истине приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, яко благи человеколюбец, многие милости сотворилось и со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие. Благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрый мя, Владыка, от всех, еже не к тому согрешате пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли. Яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблагий Господи. И спаси нас имени ради Твоего святого, ими живеси судьбами. Ты боиси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь.

Канон святому пророку Ізекілю. По їм Господіві, провівшому люди своє сквозь Черемное море, яко єдин славно прославіся, святий пророче Божий Ізекілю, молі Бога о нас, хотящи восхвалити Ізекіля, пророка твоєго, даруваннями подач благодетелю і благодать духовною, святий пророче Божий Ізекілю, молі Бога о нас, имея восхождение Иезекииль священный, неизвагованных самовидец, Господнею славою озаряется, святый пророче Божий Иезекииль, моли Бога о нас, управив Твое житие и помыслу взыграния, плоская по вину, пророк явился иси богоприятный, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков, аминь, весь просвещен, к востоку многопетую обращенную дверь, пророчествуешь и Деву Богодохновение. Ты си утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты си свет омраченных, и поет Тя Дух мой. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, умрешление стяжав страстное, зриши славне, мертвых первонаписанное, яко пророк восстание. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, милости вбывая своему Бог созданию, божественный разум тя заблужденным, богоявление показа, святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, уясни тя славне, божества сияние, и же на херувиме сидящее, богоглаголеве тебе явльшееся, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков, аминь. Ниву пророк твой, прозорливым очистую зрит очима, девство соблюденный, благодетелю тебе вход. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слово воплощение предуяснил еси божественным духом озаряем, велики в божественных пророцах, Иезекииле, богодухновение, тем же, яко пророка тя, священно ублажаем и торжествуем память твою днесь, согласно вопиюще те мудре, молися Христу спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Недомысленно и непостижимо есть, Владычице Богорадованная, ежесоделанное тебе страшное Божие таинство, ибо необыменного зачинши родила еси плотью облаженно от пречистых кровей твоих, яго же всегда чиста, яко сына твоего, моли спастися душам нашим. Услыша, Господи, смотрение твоего таинство, разумех дела твоя и прославих твое божество, святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, на тебе рука бысть твоего владыки и вседержителя, неизвагованное учащи и просвещающе тя божественными велениями, пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, видите, як усподобился еси ужасно божественное видение, на лице пал еси и глас услышал еси божественного духа, святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, данный твоим устом из руки Господней свиток изрядне, сердце твое услади, и пророка божественно соверши, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков, аминь, сияющую видя Иезекииль, дверь божественну, ей же пройди Господь, затворену сию сохрани. Утреннище вопиемте, Господи спасины, Ты бы си Бог наш, разве Тебе иного не вемы? Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, Иезекииле, блажение богоприятне, обращайтесь всех согрешающих, наставил еси свои весы твоими. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, во всем подобящийся Господеви пророк, учужди бо согрешений их моляшися. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, ведь истите языцы не могут восхвалить и пренебесную бо украсился еси светлостью. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков, аминь. Божественный зряши тя дверь, Иезекииль, ею же нам восия святодавец и Господь. Ризу мне подач свету, одеяйся светом, яко ризую, много милости ве Христе Боже наш. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас,
«Видите, сподобился еси Бога пророче чудный, всякого явления вещественно очишься преображение. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, плоти превыше был, взяться превысокою силою духа, и света чистого явился еси исполнен. Святый пророче Божий Иезекииле, моли Бога о нас, пречестно житие и мы, ликование небесное, пение испущающее, зриши Херувимского Вседержителя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Матерь и Деву воистину, в образе видел еси дверь многосветлую, Богу и человеком ходатайцу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже явился еси пророк, Иезекииле чудный, воплощение Господне всем провозвестил еси, сего Агнца и Зиждителя, Сына Божия, явшегося во веки. От Иудеи дошедшие отроцы, в Вавилоне иногда, верую троическую пламень печный попраша поюще, Отце Боже, благословен еси. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, храм одушевлен явился еси Божий Богоносе, о все блажение, и церковным меревом мысленно научился еси, воспевая духом, Отец наших Боже, благословен еси. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, весь сый во ужасе, приложен во град святый иногда, и божественных тайн научися явлением, петь и поучаяся, Отец наших Боже, благословен еси. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, священник явлься Бога Вышнего досточудне, жертвы и мольбы приносишь и владыце, людям предстоящим и поющим, Отец наших Боже, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спасти вас хоте человеческое существо, слово пребожественное, девственную дверь прошед, плотью из нея одеявися, Отец наших Боже, благословен еси. Царя Небесного, Его же поют твои ангельсти, хвалите и превозносите во все веки. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, священством пророческим, пророчестве священно украшаем, сияешь и пророче, Христа жизнодавца поя во все веки. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, на колену преклоняющийся, як облах, у мире зрителя прийми твоє слава Иезекииля, як удатя поем во все веки. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, желанием божественным разжегся, научился еси паче ума тайнам Иезекииле вопия, тя Христе превозносим во веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Струю оставления из нощи утренняя, девство зря Иезекииль, Господи вопияше, тя превозносим во веки. Проявленное на горе законоположнику в огне и купине, Рождество Преснодевы, в наши верных спасение, песнями немолчными величаем. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас. Зарею сияя, пророче, благочестия, в огне и купине, древле Моисея явльшася, и сам видите сподобился и сетя, тайно научающе неизглаголанным. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, священник показался еси и таинник, и законоположитель, и пророк премудр, и подобник владыце, и страстей его причастник был, ныне с наследник явился еси. Святый пророче Боже Иезекииле, моли Бога о нас, о неизглаголанного и божественного святоявления, его же ныне наслаждаешься блаженне, издалече зря во Отце, Сына и Духа, три ипостаси Божества. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ты си Богородице, оружие наше и стена, ты си заступление на тя надеющимся, тебе и ныне на молитву подвизаем, да избавимся от враг наших.

яко дом сущий благодати, в нем же сокровища лежат неизреченного Божия строение всечистое, в храме причастилась Еси, не

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя доныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.